0: lie, I can't decide.
1: Oh, Adam.
2: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.